0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Прямолинейная шведская группа Ghost с песней «Поле мира» или «Peacefield»?

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: do.
1: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
2: Молодая группа Solid Dream и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Эрик Клэптон.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обладатели Грэмми — балтиморская группа Turnstile с песней «А вот мне не пофиг».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Рок-Арсенал. Окей. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: Новостной радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Рок-Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
2: Здравствуйте. Ракетная опасность в Свердловской области действовала в течение 2 часов. Предупреждение было объявлено около 17:00 и отменено в 19:03. Также в течение часа самолеты не принимал и не отправлял аэропорт Кольцово. Полпред президента Артем Жога заявил, что в пятницу впервые предупреждение о ракетной опасности действовало во всех регионах Уральского федерального округа. Свердловские парки, благоустроенные по федеральному проекту, станут площадками празднования Дня защиты детей. В Екатеринбурге мероприятия пройдут в Преображенском парке. 30 мая здесь запланированы выступления творческих коллективов, мастер-классы и спортивные игры. А 1 июня состоится праздничная программа с ростовыми куклами и фотозонами. 30 мая состоится праздник в самом южном парке, в Полевском. Напомню также, в Свердловской области до 12 июня проходит голосование за проекты благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Победившие общественные территории благоустроят в следующем году, отметили в региональном департаменте информполитики. Российский Минтранс и посол Турции договорились обязать пересадить пассажиров авиакомпании Air Anka и Tailwind на рейсы других перевозчиков. Также авиавласти России и Турции до 16 июня проведут консультации для согласования маршрутов перевозок между странами. Ситуация сложилась из-за того, что авиакомпания Air Anka могла перевозить пассажиров из России в Турцию только до 25 мая, но чартеры были проданы и дальше. В результате отдых и возвращение с него нескольких тысяч российских туристов оказались под вопросом. В Совете Федерации призвали снизить первоначальный взнос по семейной ипотеке. По словам спикера Совфеда Валентина Матвиенко, особые условия необходимы многодетным семьям. Это и увеличение лимитов льготного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса, цитирует Матвиенко федеральные ленты. Она напомнила, что ранее в правительстве обсуждали изменения программы семейной ипотеки, основой которых должен быть принцип «больше детей, меньше ставка». Эксплуатация Международной космической станции может быть продлена до 2030 года. К такому решению пришли иностранные участники программы, пишет РБК. При этом в последний год в Роскосмосе неоднократно заявляли, что эксплуатация российского модуля МКС запланирована до 2028 года, поскольку Россия разрабатывает проект собственной орбитальной станции. Официальный доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
3: Информация на правах рекламы.
4: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
5: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
4: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Музыка мирового класса.
6: Rolling Stones. Just like a Rolling Stone. Scorpions. Rock you like a hurricane. Воскресенье.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из Шеффилда под названием «Arctic Monkeys» и песня «Вечерняя премьера».

0: Реклама. Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
1: Привет, человечество! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы и разговоров. Ну и для начала бахнем потяжелее. Да ведь...
2: На рок-арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».
0: Рок-арсенал.

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Мне пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье! Спасибо!

0: реклама.
1: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: персонал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый день. Называть конкретные сроки завершения конфликта на Украине в условиях боевых действий невозможно, заявил накануне Владимир Путин на пресс-конференции в Астане. Но нынешняя ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает право говорить, что все близится к завершению, считает президент России. Путин также заявил, что, несмотря на отсутствие продолжения переговоров по Украине, контакты сохраняются и что Россия не отказывается от диалога. В голосовании за благоустройство в Екатеринбурге на первое место вышла набережная Исетия от декабристов до Белинского. За нее отдано почти 48 тысяч голосов. Основинский парк – 25 тысяч. Бульвар культуры – более 20 тысяч голосов. Всего в голосовании по программе формирования комфортной городской среды приняли участие более 211 тысяч жителей Екатеринбурга. Это данные на пятницу. Чтобы город получил федеральное финансирование, до 12 июня нужно набрать еще около 80 тысяч голосов. Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил под домашний арест Артема Кротова, которого вместе с женой Людмилой обвиняют в обналичивании и организации незаконной схемы с налогами, говорится в решении суда. Кротовых задержали сотрудники ФСБ несколько дней назад в аэропорту Кольцово. Следствие считает, что супруги подавали в налоговые органы подложные декларации с фиктивными сделками, что позволяло клиентам занижать налоговые обязательства. За свои услуги, по версии силовиков, они получали вознаграждение. По версии следствия, на незаконной схеме фигуранты могли заработать 13,5 миллионов рублей. Супругам Кротовым грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает агентство ЯН. Завтра в селе Кадниково отметят Сабантуй. Здесь будет представлено более 20 национальных подворий, выступят звезды татарской и башкирской эстрады, устроят турнир по национальной борьбе «Кареш». Вход на праздник традиционно бесплатный. Подробная программа Сабантуя есть на портале Урару. Детям с 10 лет с июня разрешат ездить на поездах самостоятельно. Об этом сообщили в РЖД. В пути следования поезда за детьми будут присматривать начальник состава и проводник. На станции прибытия ребенка передадут встречающему лицу, указанному в заявлении. До этого такая услуга была только в поездах «Сапсан». Теперь она будет доступна в составах «Аврора», «Буревестник», «Ласточка» и «Финист». Стоимость услуги составит около 1500 рублей. Доллар 71.37, евро 83,69.
3: Информация на правах рекламы.
4: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
5: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
4: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Музыка мирового класса.
8: Слейд. Игги Поп. Виктор Цой и группа Кино.
9: Попробуй спеть вместе со мной.
8: Аудио Слейд.
10: Только здесь. Только на Рок Арсенал.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье! Спасибо!

железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».
0: Рок-арсенал.

0: Реклама.
1: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
2: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
1: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург. Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье! Спасибо!

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104.5 FM.
2: Рок Арсенал. Рок Арсенал.

0: «Магистральный подход». Программа о железнодорожном транспорте. Железная дорога влияет на жизнь каждого из нас. Магистраль соединяет большие и малые города, а ее работа, как индикатор, отражает состояние всей экономики. Разобраться в актуальных вопросах железнодорожной отрасли нам помогут эксперты Свердловской железной дороги.
1: Традиционный обзор официальных железнодорожных пабликов начнем с новостей региональной повестки. Как сообщает канал «Свердловская железная дорога» в мессенджере «Макс», железнодорожники развивают для предприятий комплексную услугу от двери до двери. Груз везут между городами по железной дороге, а на первой и последней миле используют автотранспорт. С начала года по такой технологии доставили более 25 тысяч тонн грузов. Оператором мультимодального сервиса выступает Свердловская дирекция по управлению терминально-складским комплексом. Помимо железнодорожной инфраструктуры, в ее распоряжении есть автопарк, в том числе для перевозки тяжеловесных, крупногабаритных грузов и контейнеров. В рамках услуги СВЖД обеспечивает прием и транспортировку продукции заказчика, выгрузку из вагонов, хранение, доставку до конечной точки. Клиенты получают груз на своей производственной площадке, даже если к ней нет железнодорожного доступа. Это позволяет им сокращать эксплуатационные расходы, высвобождать ресурсы для профильной деятельности, налаживать межрегиональные поставки. В январе-апреле сервисом воспользовались более 50 грузовладельцев, а в прошлом году 133. В их числе предприятия металлообработки и машиностроения, получатели грузов в контейнерах. Продлить аренду автоматической камеры хранения на вокзалах теперь можно онлайн. Телеграм-канал СВЖД Новости рассказывает, как это работает. Например, если вы загрузили вещи в ячейку, пошли гулять по городу и решили задержаться, больше не нужно спешить к камерам на вокзал. Чтобы продлить время аренды удаленно, достаточно при первой оплате отсканировать QR-код и указать действующий номер телефона. На него придет сообщение со ссылкой. Если планы изменятся, можно будет перейти по ссылке и продлить аренду. Сервис работает на 345 вокзалах страны, в том числе на 16 вокзалах СВЖД в крупных городах. РЖД готовы к летним пассажирским перевозкам. Как сообщает телеграмма РЖД со ссылкой на канал правительства России, гендиректор РЖД Олег Белозеров доложил председателю правительства Михаилу Мишустину о полной готовности компании к предстоящему сезону. Общее число мест в поездах дальнего следования превысит 62 миллиона. Также увеличится количество мест в направлении Крыма и Северного Кавказа. Количество дополнительных сезонных поездов в период летних отпусков вырастет почти на треть. РЖД будут оперативно реагировать на пиковые нагрузки и при необходимости увеличивать количество составов.
2: Хорошая новость для тех, кто привык планировать путешествия заблаговременно. РЖД утвердили график туристских поездов на 2027 год. Турпоездов станет больше – 131, а их география охватит 54 региона России. Новые маршруты будут интересны как любителям городских экскурсий, так и созерцателям природных красот. Некоторые поезда назначены к определенным событиям или датам. Например, турпоезд «Белые ночи» в Санкт-Петербург, «Ржевский рубеж» из Москвы, «Литературный экспресс» до музея усадьбы Толстого «Ясная поляна». Маршрут «Волжские просторы» познакомит с Самарой и Астраханью, а тур вокруг Ладоги позволит побывать в городах Сортавала, Выборг и Санкт-Петербург. Популярные на сегодня турпоезда – тоже продолжит курсировать в следующем году. В их числе наш «Уральский экспресс», «Жемчужина Кавказа» из Тюмени и Екатеринбурга и другие. Канал телеграммы РЖД напоминает, что продажа билетов почти на все туристские поезда открывается за 180 суток. Канал «Российские железные дороги» в мессенджере «Макс» сообщает, что функционал информационно-развлекательной системы поездов дальнего следования «Попутчик» стал шире. Теперь пассажиры из разных вагонов могут играть в популярные игры не только с искусственным интеллектом, но и друг с другом. На выбор есть шахматы, нарды, морской бой, крестики-нолики. Чтобы сразиться с другим пассажиром, в соответствующем разделе нужно выбрать игру с пометкой «По сети», зарегистрироваться под вымышленным именем и перейти в зал ожидания для выбора соперника. Система «Попутчик» доступна в сотне пар поездов, в том числе курсирующих из Екатеринбурга в Москву, Санкт-Петербург, Сургут. Напоминаем, у Свердловской железной дороги теперь есть официальный канал в мессенджере «Макс». Там оперативно публикуется все самое интересное. Новости и анонсы, цифры и факты, полезности для пассажиров и грузоотправителей. Название простое – «Свердловская железная дорога». Подписывайтесь, чтобы быть всегда в курсе.
0: Магистральный подход. Программа подготовлена при участии службы

0: Персонал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый день. Силы ПВО России за ночь перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотников над 13 российскими регионами и Азовским морем, сообщила Минобороны. В Таганроге в результате атаки БПЛА пострадали 2 человека. Мужчина и женщина доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, продолжается ликвидация последствий на земле. В результате атаки произошло возгорание танкера и резервуара с топливом в порту Таганрога. Разлива нефтепродуктов нет, пожар ликвидирован. Ракетная опасность была объявлена накануне по всему Уральскому региону. В Свердловской области она действовала в течение 2 часов с 17 до 19. Также в течение часа самолеты не принимал и не отправлял аэропорт Кольцово. По данным онлайн-табло аэропорта, на вылет вчера вечером были задержаны около 8 рейсов. Полпред президента Артем Жога заявил, что в пятницу впервые предупреждение о ракетной опасности действовало во всех регионах Уральского федерального округа. Позже Среднего Урала отбой ракетной опасности дали только в Тюменской области и на Ямале. Парку «Семь ключей» в Екатеринбурге официально присвоили название. Решение принято на заседании комиссии по топонимике. В мэрии Екатеринбурга отметили, что парк является особо охраняемой природной территорией площадью около 16 гектаров. Также официальное название получила аллея журналистов у здания драмтеатра. А зеленой зоне на улице Народной воли от 8 марта до переулка Университетского дали название «Аллея трех вузов» за счет близости трех университетов УРГЭУ, Горного и филиала Академии госслужбы. Василий Березуцкий собирается покинуть пост главного тренера футбольного клуба «Урал» по собственному желанию. Об этом заявил президент «Урала» Григорий Иванов. Скорее всего, Василий Владимирович нас покинет. Он хороший специалист, но не ошибается тот, кто ничего не делает, сказал Иванов в интервью «Спортэкспрессу». Василий Березуцкий возглавил «Урал» в декабре прошлого года, сменил на посту Мирослава Ромащенко. Под руководством Березуцкого «Урал» снова не смог выйти в РПЛ. Шмели в стыковых матчах проиграли махачкалинскому «Динамо». Екатеринбургский клуб третий сезон подряд проведет в первой лиге, сообщает портал 66.ru. Рубль в мае стал одной из самых сильных по отношению к доллару валют, укрепившись сразу почти на 5%. Такой вывод сделало агентство РИА Новости, проанализировав данные биржевых площадок. Сильнее российской по отношению к американской валюте подорожал только израильский шекель на 6,1%. А в пятерку также вошли южноафриканский ранд, венгерский форинт и новозеландский доллар. Доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
1: Информация на правах рекламы.
3: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка в клинику «Парацельс».
4: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
3: Клиника европейского уровня «Парацельс». Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-03-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалистов.
5: Музыка мирового класса.
6: Гэри Мур.
7: But one day the sun will shine.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье! Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Роллинг Стоунс» с песней «Среди звезд».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».
0: Рок-арсенал.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье! Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый день. Посла России в Армении вызвали в Москву для консультации. МИД России пояснил, что вызов связан с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящими ущерб взаимодействию в рамках Евроазиатского экономического сотрудничества. Премьер Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что республика хочет в ЕС. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что если Армения начнет переходить на стандарты ЕС, интеграцию с ней объективно придется свернуть. Свердловские парки, благоустроенные по федеральному проекту, станут площадками празднования Дня защиты детей. В Екатеринбурге мероприятия пройдут в Преображенском парке. Сегодня здесь проходят выступления творческих коллективов, мастер-классы, спортивные игры. 1 июня праздничная программа с ростовыми куклами, фотозонами. В Полевском сегодня, в самом южном парке, за Центром культуры и народного творчества состоится концерт. В Нижнем Тагиле 1 июня в парке Бондина пройдет фестиваль. Напомню, в Свердловской области до 12 июня проходит голосование за проекты благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Победившие общественные территории благоустроят в следующем году, отметили в региональном департаменте информполитики. В Екатеринбурге снизились цены на туры за границу. По данным одного из сервисов бронирования, недельный отдых в Египте в середине июня на двоих обойдется в 95 тысяч рублей минимум. Турция начинается от 90 тысяч, Абхазия от 50. В Юго-Восточной Азии в июне начинается сезон дождей. Те, кого они не пугают, могут поехать во Вьетнам. Путевки туда начинаются от 145 тысяч рублей, в Таиланд от 115. Туры в Китае от 130 тысяч. Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев объяснил падение цен снижением спроса, которое вызвано прежде всего международной обстановкой, передает Ядин. Театральный поезд прибудет в Екатеринбург 18 июня. Проект в рамках празднования 150-летия Союза театральных деятелей России проводится впервые. Два поезда с артистами отправились из Владивостока и Севастополя в Москву. Артисты делают остановки в городах и показывают лучшие театральные представления. В Екатеринбург театральный поезд прибудет 18 июня утром. После торжественной встречи от вокзала по улицам города пройдет театрализованное шествие с оркестром. В течение двух дней жители Екатеринбурга увидят 8 постановок. 5 регионов России объявили 1 июня выходным днем из-за Троицы. Такое решение приняли Крым, Херсонская и Запорожская области, Донецкая и Луганская народные республики. В этом году День Святой Троицы отмечается 31 мая. Это один из главных православных праздников. Его отмечают на 50-й день после Пасхи. А 1 июня празднуют Духов день. Он завершает пасхальный цикл. Доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
1: Информация на правах рекламы.
3: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
4: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
3: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Музыка мирового класса.
6: Led Zeppelin.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье! Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье! Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием «Deep Purple» с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: «Рок-Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый вечер. Все, что хорошо для армян, приемлемо и хорошо для России. Но если Армения начнет переходить на стандарты Евросоюза, интеграцию с ней объективно придется свернуть, заявил Владимир Путин по итогам своего визита в Казахстан. Никакие решения Еревана не испортят отношения наших народов, но могут возникнуть экономические сложности в случае вступления Армении в ЕС. Для граждан Армении в случае выхода страны из евроазиатского экономического сотрудничества будут действовать уже обычные требования к мигрантам, и им придется покупать патенты для работы в России. Армения потеряет 14% ВВП, если цены на энергоносители придется поднять из-за ее выхода из ЕАЭС, добавил Владимир Путин. В Свердловской области за сутки произошло 18 пожаров, пострадали 5 человек, четверо из них спасены. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. В Каменске-Уральском загорелся садовый дом. Специалисты МЧС спасли из огня 4 человек, 2 из них дети, их отправили на амбулаторное лечение. Еще один крупный пожар произошел в поселке Палкинский Торфяник в садах товарищества «Хрустальный». В пожаре в садовом доме пострадала женщина, ее госпитализировали. Причина ЧП – короткое замыкание, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге создадут муниципальное предприятие по утилизации старых шин. Глава города Алексей Орлов на рабочем совещании поручил проработать этот вопрос. Ежегодно в Екатеринбурге образуется не менее 3000 тонн старых шин. Удобной инфраструктуры для их легальной сдачи в городе нет. Резина оказывается в лесах, на контейнерных площадках. Отработанные автошины относятся к 4-му классу опасности. Они пожароопасны, плохо поддаются естественному разрушению, при этом могут послужить хорошим вторсырьем. Сейчас централизованный прием шин в Екатеринбурге ведет только региональный оператор спецавтобаза на улице Посадской, пишет «Сигнал». Первоклассникам в России не будут ставить оценки за поведение. Их будут выставлять, начиная со 2 класса. Это следует из приказа Минпросвещения, передает РИА. Тестирование системы оценки поведения для школьников уже проходит в пилотных регионах. В следующем 2026-2027 учебном году оценивать поведение школьников будут в 10 школах каждого региона России. А к сентябрю 2027 года трехуровневая система оценки образцовое, допустимое и недопустимое поведение будет внедрено во все школы страны. Дональд Трамп стал тяжелее. Врачи указали президенту США на лишний вес. За год он набрал 6 килограммов и весит теперь 108 килограммов, сообщает Associated Press. Главный терапевт Белого дома Шон Барбарелла порекомендовал пациенту не есть гамбургеры из Макдональдса, соблюдать диету и поддерживать физическую активность. В целом медкомиссия не выявила у него проблем со здоровьем и признала 79-летнего президента США полностью годным к работе, сообщает ТАСС. Когнитивный тест Трамп прошел с максимальным результатом 30 из 30 баллов. Доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
0: Информация на правах рекламы.
2: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
3: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
2: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Музыка мирового класса.
5: Rainbow. Bon Jovi. It's my life, it's now or never. Группа Трек.
6: Ты все забыл, далеко тебя забросила мечта.
5: Rival Sons. We've got to...

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье! Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

0: Салют человечеству! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
1: На рок-арсенале.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье! Спасибо!

0: This is Rock and Roll Radio.
1: Рок Арсенал 104,5 FM. Рок Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из Шеффилда под названием Arctic Monkeys и песня «Вечерняя премьера».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый вечер. В России предотвращен теракт. В Следственном комитете сообщили, что террористический акт в Туапсе готовили два молодых человека, один из которых несовершеннолетний. Куратор преступления вышел на старшего, которому 18 лет, предложил за $300-500 изготовить самодельное взрывное устройство и заложить в одном из административных зданий города с большим числом людей. К подготовке фигурант привлек своего 17-летнего знакомого. Сотрудники ФСБ не дали им воплотить преступный умысел. Возбуждено уголовное дело. Обвиняемые признали вину и сейчас под стражей. Свердловчане почтили память жертв политических репрессий. Торжественная траурная церемония прошла в Троицкую субботу на 12-м километре Московского тракта. У мемориального комплекса «Маски скорби» собрались более 150 человек, представители общественных организаций, духовенства, органов власти. Состоялся молебен и возложение цветов. Была объявлена минута молчания, сообщает Департамент информполитики. Мероприятия в память о погибших в 30-е и 50-е годы прошлого века проходят дважды в год. В Троицкую субботу и в день памяти жертв политических репрессий. На плитах мемориального комплекса высечены имена более 18 тысяч человек, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге снизились цены на туры за границу. По данным одного из сервисов бронирования, недельный отдых в Египте в середине июня на двоих обойдется в 95 тысяч рублей минимум. Турция начинается от 90 тысяч, Абхазия от 50. В Юго-Восточной Азии в июне начинается сезон дождей. Те, кого они не пугают, могут поехать во Вьетнам. Путевки туда начинаются от 145 тысяч рублей, в Таиланд от 115. Туры в Китай от 130 тысяч. Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев объяснил падение цен снижением спроса, которое вызвано прежде всего международной обстановкой, передает Ядин. Театральный поезд прибудет в Екатеринбург 18 июня. Проект в рамках празднования 150-летия Союза театральных деятелей России проводится впервые. Два поезда с артистами отправились из Владивостока и Севастополя в Москву. Артисты делают остановки в городах и показывают лучшие театральные представления. В Екатеринбург театральный поезд прибудет 18 июня утром. В течение двух дней жители Екатеринбурга увидят 8 постановок. 31 мая в ночном небе можно будет наблюдать голубую луну. Название это полнолуние получило из-за устойчивого английского выражения «once in a blue moon», буквально означающего «однажды в голубую луну», то есть в исключительно редкий случай. Второе полнолуние в месяце бывает очень редко. Кроме того, оно уникально еще и тем, что накладывается на микролуние. Спутник окажется в максимальном удалении от Земли и будет казаться на 5% меньше, чем обычно, пишет РБК. Доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
2: Информация на правах рекламы. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
2: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Музыка мирового класса.
5: Beatles. Dire Straits. Пикник. Нирвана.
6: Только здесь.

Вот вам, доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще,

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

Согласитесь, так приятно тихим зимним или летним вечером, когда все уже спят, надеть наушники и врубить Металлику, дарить...

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье! Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Назарат. Зизи Топ. Наутилус Помпилиус. Металлика.
2: Только здесь, только на Рок-Арсенал.

забойными, драйвовыми и даже тяжелыми. Но вот одна моя знакомая правильно сказала, что AC/DC — это просто очень веселая группа.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обладатели Грэмми — балтиморская группа Turnstile с песней «А вот мне не пофиг».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье! Спасибо!

Я думаю, что Pink Floyd всегда кстати. Тем более на Арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

Всероссийский радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

отцы арсенальца. У каждого из нас свое понимание рок-н-ролла. Я вот считаю, что рок-музыка просто помогает выжить, потому что придает сил для этого.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Роллинг Стоунс» с песней «Среди звезд».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Eagles.
2: Take it easy.
1: Iron Maiden.
2: Can I play with madness?
1: Смысловые галлюцинации.

братцы арсенальцы, когда при мне начинают спорить, что круче Металлика или Black Sabbath, прогрессив или баллады Scorpions, я все время говорю: утром кофе, вечером чай, всему свое время.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье! Спасибо!

0: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
1: Rock and Talk.
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk.
0: Встречайте.
2: Всем рок-н-ролльный привет. В студии «Рок-Арсенал» Алексей Коршун. Сегодня в гостях у программы «Rock and Talk» екатеринбургский музыкант, гитарист-виртуоз Николай Григорьев. Привет, Коля.
3: Привет всем слушателям «Рок-Арсенала».
2: Сегодня мы решили провести с ним, можно сказать, образовательную такую, на самом деле просветительскую беседу о том, в чем же разница между рок-н-роллом и роком. Потому что на данный момент наблюдается такая странная ситуация, что многие путают танец рок-н-ролл, в принципе, с роком. И в том, какая разница между этими двумя понятиями, мы попытаемся сейчас разобраться с Николаем Григорьевым. Он как раз принес гитару. И он вам покажет, откуда взялся рок-н-ролл.
3: Да. И с чем его едят.
2: И с чем его едят, да. Давай начнем все-таки действительно. Вот рок-н-ролл, само понятие, оно же возникло где-то в начале 50-х. И это был ответ, скажем так, белого радиодиджея Алана Фрида на то, что черная музыка стала популярна у белой молодежи.
3: Ну, в какой-то степени это так. Я хотел бы начать наоборот, с рока.
2: Ну, давай с рока.
3: Если рок, то надо просто взять и разделить два понятия, которые содержатся в одном слове. Одно понятие – это явление социальное, рок, а есть то, что называют рок-музыкой. Это две вещи никаким образом между собой не соприкасаются. Они соприкасаются только в этом слове. Если мы возьмем знаменитую группу,

0: группу Rolling Stones, ну, в качестве примера, и возьмем у нее песенку, которая называется Satisfaction, все, конечно, скажут, что это рок. Да, это действительно рок. Но если мы возьмем знаменитую песенку этой же группы, Lady Jane, так вот никакого отношения к року она вообще не имеет. Не имела и не будет иметь. Это абсолютно разные вещи. То есть здесь надо просто понять, если мы обсуждаем музыкальную часть, то музыкальная часть этой истории немножко отдельная. В песнях Beatles рок-музыки шиш да кумыш. А с точки зрения социологии, это рок-явление. Это знаменитое явление.
1: Насчет явления, конечно, не поспоришь. А вот насчет рока, как по мне, так рока в произведениях Beatles все же не так уж и мало, как кажется на первый взгляд. Просто сама технология звукозаписи тогда, в 60-х, в начале, середине, не позволяла создавать плотный, тяжелый саунд. Отчего и появился метод записи под названием «стена звука» — «Wall of Sound» Фила Спектора. Потому что вот этот самый пресловутый плотности — это звукорежиссер. Звукорежиссер-новатор, по-другому и не скажешь. Добивался очень просто, выдвинув все рычаги на пульте звукозаписи до предела, так, чтобы во всех каналах все инструменты звучали одинаково громко. И получался такой очень плотный звук, даже угрожающий. А вот битловский продюсер Джордж Мартин до такого упрощения опуститься не мог. Он же не просто звукоинженер, он все-таки режиссер звука. И поэтому музыка Битлз звучит достаточно прозрачно и кажется довольно легкой, хотя это не совсем так. Тем не менее, мы сейчас послушаем одну из тех песен группы Битлз, которую очень трудно назвать рок-песней, но тем не менее, это одно из главных достижений рок-музыки. Это песня Джорджа Харрисона «Something» на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Это были Beatles, как вы понимаете, и мы сегодня пытаемся понять саму суть рока с моим гостем Николаем Григорьевым, музыкантом, гитаристом, виртуозом, большим знатоком рок-музыки.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Которая на самом деле стала называться рок гораздо позже. Назывался он вообще-то бит-музыка. Это и был бит.
0: Ну да, биг-бит или...
3: Да, там, все правильно. Дальше, кстати, называлась группа Beatles как раз да. от бит, а не от рок.
0: Да, так как такового понятия рок-то не
3: рок
0: было.
3: Рок не было, об этом я и говорю. Поэтому вот мы попробуем вот это разделить, понятие рок, да? Вот отделить его от рок-н-ролла. Рок-н-ролл – это действительно рок, в полном смысле этого слова. То есть это музыка, которая, во-первых, появилась задолго, скажем так, до вот этого самого, то, что стало называться «Биг Бит». Краеугольный камень в этой музыке является блюз. Собственно, с него все начиналось. Соответственно, блюз, ну, в наших мерках это нечто такое романтичное, такое, там, такое одиноко-трагичное, там...
0: Ну, красивое.
3: Да, красивое, там, естественно, это никакого отношения к реальности никогда не имело. То есть, если взять и послушать настоящий блюз, вот тот самый...
0: Корневой.
3: Который, да, корневой, который слушать, это практически невозможно. Ну, скажем так, только для любителей глубокого какого-то фолка, которые действительно понимают, что, о, вот, вот это да. Потому что нестройное пение на нестройной гитаре негров, оно, в общем, я бы сказал так, не совсем убедительно. Но с точки зрения как бы архаики, оно интересное, да, интересное.
0: Откуда что взялось, да, действительно, потому что ведь негры, то есть афроамериканцы, да?
3: Ну, это у вас, а у нас они негры. Нас учили, что в Китае живут китайцы, да,
0: в Африке,
3: да, в Африке негры.
0: Ну, они жили в Америке, и они в основном были рабами, да, до какого-то
3: момента. Да, конечно,
0: 1863 года, если ничего не
3: путаю. Ну, примерно так, да.
0: Да, и, собственно, чем они занимались? Они занимались сельхозработами, которые очень тяжелы, если ты не поешь. Вот отсюда.
3: Ну, как любая работа, если ты чем-то себя не развлекаешь, времени достаточно сложно это все выполнять.
0: Ну, да.
3: Ну, собственно, были песни, которые называются work song, то есть рабочие песни. Естественно, они всегда были медленные. В быстром темпе ты хлопок убирать не будешь там, или таскать бревна, или что-то такое.
0: Ну, только
3: или
0: в определенном,
3: копать землю.
0: В определенном,
3: да,
0: ритме. Причем ритм должен быть четким.
3: Ну, все верно. Это так же, как у нас бурлаки тянули баржу, да, или да, лесорубы да. работали. То есть, вот этот момент, он приблизительно где-то 70 ударов метронома в минуту. Приблизительно.
0: Ну, да.
3: То есть, это не быстрая штука. Ну, тем не менее, эти песни, они составляют, наверное, половину негритянского фольклора. Кроме этого, там есть еще спиричуэлс и госпелс, но их мы трогать не будем. Так вот, если взять блюз, он относится как раз к рабочей вот этой самой песне. Потому что, во-первых, исполнялся он всегда медленно, быстрого ничего не было. Ну и, соответственно, тематика была определенного как бы направления. То есть тяжелые условия, там, допустим, надсмотрщик хреновый, вообще, ну, соответственно, несчастная любовь какая-нибудь тоже.
0: Ну, в общем, ну, тяжелая жизнь-то
3: была.
0: Все
3: неурядицы, которые были у вот этой публики, они все отражались именно в этих песнях.
0: Ну да, о чем еще было петь? То есть о своей жизни?
3: Все верно, как всегда.
0: Самая главная песня блюза, можно сказать, даже гимн блюза, это знаменитая песня Мадди Уотерса «I am the Hoochie Coochie Man».
4: The gypsy woman told my mother before I was born I got a boy child coming

0: Это был Muddy Waters, прозвучала песня «I'm the Hoochie-Coochie Man», которая входит в музыкальную хрестоматию рока, без всякого сомнения, но все же при этом является эталоном блюза, музыки, которая родилась в конце 19 века.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: И вот в этом случае, чем же он будет отличаться от, скажем, другой музыки? Во-первых, там есть понятие формы. Ну, любое искусство, оно от другого отличается понятием формы. То есть форма.
0: Ну, да.
2: Форма у блюза, она достаточно примитивная. Она не может быть какой-то там уникальной, имеется в виду, в том смысле, что очень сложной какой-то. Нет, она примитивная в хорошем смысле этого слова. Народная музыка, она простая. Она не может быть крайне сложной.
0: Угу.
2: Поэтому блюз это на самом деле, как я обычно объяснял ученикам, это музыка примитивная, однообразная и ортодоксальная. Все это в хорошем смысле этого слова. То есть не надо это воспринимать как типа того, что какие-то там тупые негры ничего не умели. Нет, они следовали определенной традиции, которая выработалась у них годами. Приблизительно, насколько я понимаю, ну, может быть, это не точно. К концу 19 века понятие блюз, оно сформировалось. Может быть, не было названия самого блюза, появилось, может быть, немного позже. Я точно не могу сказать, потому что это нигде не зафиксировано. Это просто догадки музыковедов, кого-то еще.
0: А ты знаешь, Коля, я вот сколько там пытался это все изучать и понял, что вообще-то сначала это действительно были народные песни, просто фолк.
2: Конечно.
0: Songs,
2: любопытно, что когда у Билла Брунзе спросили, что, а это вот вы поете это народные песни, он сказал, да, я ни разу не слышал, чтобы их пели лошади.
0: Ну, так
2: то есть, по факту, это действительно. Они были народные, но они отличались друг от друга. Каким образом? Одни были на религиозные темы, другие были там, не знаю. А вот блюзы, это была история отдельная. Это, в принципе, музыка была абсолютных одиночек.
0: Да,
2: то есть,
0: индивидуалистов.
2: Да, индивидуалистов, сказать. Можно сказать так. Второй момент. У нее был определенный шарм, я бы сказал так, связанный с деклассированным элементом. То есть музыку, там набожные негры, которые ходили в церковь, эту музыку не очень хорошо воспринимали. То есть она считалась, ну, так сказать...
0: Маргинальная,
2: да, скажем так. То есть ниже плинтуса.
0: Неприличной.
2: Да, неприличной. Потому что она исполнялась в баррел-хаусах, там, в публичных, ну, где угодно. Но только не вот за столом семьи. Вот эти вещи. И следующий момент. В форме блюза всегда присутствовало обычно, ну, за крайне, может быть, редким исключением, правило. Пелась первая строфа, потом она повторялась, а потом было разрешение. То есть разрешение того, что произошло. Сначала как бы вот такая вот история. Да, послушайте, вот такая вот история. А потом, чем же эта история заканчивается? Вот эти три строфы, они всегда присутствовали именно в таком порядке.
0: Именно 12 тактов.
2: Нет, сначала их не было 12 тактов. Во-первых, там могло быть любое количество тактов.
0: Угу.
2: Ну, просто любое количество тактов. Допустим, если брать там по современным меркам, что там такое знаменитое сообразить? А, допустим, фрагмент какой-нибудь, сейчас я соображу. А, группа Doors, The Cars Keys By My Window. То есть играют... Моррисон начинает «The cars is by my window, like the waves down on the beach». «The cars is by my window». То есть вот он опять это повторяет.
0: Ну, да.
2: Но в стародавние времена пелось совершенно, я так понимаю, по-другому. «The cars...»

0: количество тактов, оно могло быть любым. Угу. То есть никто не соблюдал. Я мог вступить поперек. Ну, когда захочу, тогда и захочу. Вот мне так хочется. Ну, да. Я об этом не думаю.
1: И тогда давайте послушаем оригинал группы Doors, песню «Cars Hiss By My Window», автомобили шуршат за моим окном, на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Cars Kiss By My Window. Автомобили шуршат за моим окном. Так называлась эта песня, точнее блюз, в исполнении самой блюзовой из калифорнийских психоделических команд группы Doors. Блюз как основа рока, о котором мы сегодня говорим с моим гостем, гитаристом Николаем Григорьевым, отличался тем, что игрался в период своего становления музыкантами-одиночками.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
0: Индивидуалисты, вот это, да. Они такие.
2: Так это как народная песня. Это приблизительно, когда Розенбаум поет, допустим, песню какую-нибудь там «Вальс осенний сон». Он четко выбрасывает одну восьмушку и просто думаешь, подожди, а что так произошло? А вот так вот пою по-народному. То есть я не соблюдаю квадратность определенную, которая положена композиторам. Вся эта форма, 12-тактовая, 8-тактовая и так далее, она произошла уже тогда, когда блюзы стали популярны. Они популярны с момента, когда появилась певица такая Ма Рейни. Она, в принципе, их первая популяризировала, насколько я выяснил. Именно для широкой американской публики.
0: Ты имеешь в виду это записи уже, наверное, на граммофон,
2: да,
0: на пластинке?
2: Да, именно, на пластинке.
0: Потому что до этого
2: никто блюза не записывал. Абсолютно
0: это
2: верно.
0: Это 20-е годы прошлого столетия.
2: Это вот, даже это не 20-е, ну, скажем так, это практически 18-е, где-то вот туда, вот там, ну, 16-й год, где-то в это время они появились.
0: И тогда впервые на рок-арсенале в программе Rock and Talk крестная мать блюза, чернокожая певица Ма Рейни, с блюзом путешественника или путешествующим блюзом Traveling Blues на рок-арсенале в программе Rock and Talk.

0: Это была Ма Рейни, исполнительница блюза начала 20 века, чьи песни стали первыми образчиками черного блюза, записанным на граммофонных пластинках. О блюзе, как об основе рока, мы говорим сегодня с Николаем Григорьевым.
1: Rock and talk
2: на рок-арсенале.
3: И именно благодаря им появилась вот такая штука. Соответственно, блюзы очень хорошо воспринял только зарождающийся джаз. Очень хорошо. Но была одна проблема в этих блюзах. Потому что в этой форме, пусть она будет 12 тактов, какой угодно, там были моменты, которые не характерны для европейской музыки. Их просто в европейской музыке никогда не было. Во-первых, не было звуков, которые называются blue note. Ну, условно говоря, по-научному. То есть это звуки, которых нет в европейской нотации. Нотация у нас всегда была в Европе сделана каким образом? Ну, то есть определенное количество звуков, там, до, ре, ми, фа, соль, ля, си, между ними есть полутоны. Все это прекрасно знают, и любой ребенок знает, что там, до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, заканчивается на до. Если же играется минор, то у нас получается не, а на полтона ниже. Так вот, блюзовый звук брался не здесь и не здесь, а он брался между. Но это не было четверть тоном. Это был звук, который при исполнении смещался. То есть он обязательно выглядел каким образом? То есть я брал не ми и не ми бемоль, а брал... Такое как бы постанывание, но европейцы, которые это пробовали играть, они думали, что негры фальшивят. И поэтому они взяли, условно говоря, и аминорили мажор. Вроде бы получается как бы пентатоника. Татарская или китайская, или ирландская, или русская. Пентатоника, она входит в огромное количество вот, музыкальных как бы, жанров. Но интересный момент заключается в том, что негры не делали это произвольно. Они делали это специально по традиции. То есть вот это... Третья ступень в гамме, которая до ре ми, она была не мажорная, не минорная. Точно так же седьмая ступень в гамме, она не была ни мажорной, ни минорной, а была... Вот. А теперь сравним. Это совершенно разные звуки. То есть они вообще не похожи. Кстати, по записям, те, которые я нашел, эту музыку могли исполнять, ну, скажем там, до начала 30-х годов, я не нашел никого, мог исполнять только великий тромбонист Джек Тигартин, он играл с неграми, поэтому знал, как бы, изнутри эту.
0: Послушаем Джека Тигардена, белого музыканта, тромбониста, который был одним из первых белых музыкантов, способных играть черный блюз на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: После короткой рекламы мы продолжим нашу беседу с Николаем Григорьевым. Не переключайтесь.
1: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: Rock and Talk
3: на Рок-Арсенале.
1: Встречайте.
0: Мы продолжаем нашу беседу с екатеринбургским музыкантом, гитаристом-виртуозом Николаем Григорьевым, участником многих екатеринбургских групп, в частности, группы «Стамбульчик Брадерс». И сегодня мы говорим на такую философскую тему, на тему сущности рок-музыки. Это социальное явление или все-таки музыкальное?
4: А второй это был знаменитейший кларнетист Бенни Гудман, который тоже тогда был совсем молодой, и тоже опять-таки играл вот с этими ребятами, и там научился это делать. Потому что обычному человеку, который учился у педагога, а он же учил его правильно, либо ты диез играешь, либо бемоль, ну, либо полный звук, они не могли понять, как это делать.
0: Ну да.
4: А тут выяснилось, что, оказывается, можно подтягивать это губами, и в принципе получилось что? То есть берется... И играется. Я беру блюзовую ступень, третью, и возвращаю ее в тонику, седьмую ступень. При этом я беру мажор. Следующий момент. Там есть еще одна ступень, которая пятая. Всего их три. Сейчас говорят, есть шестая, есть какая-то еще. Звуки подтягивают на любом. Нет. У них было только три в блюзе. То есть третья ступень, седьмая и пятая. Угу. И в целом, как раз, когда я беру... Там... Собственно, вот. Это и есть та самая форма, ну, скажем, звуковая. Вернее, музыкальный звукоряд, который был у негров. Собственно, это являлось препоном для исполнения. Но один такой мудрый товарищ в Америке, они все мудрые, когда нужно заработать денег. Уильям Хэнди, он понял, что на этом можно срубить денег. И он стал записывать эти блюзы на ноты. Знаменитый, как бы, блюз, тот, который является Сент-Луис блюз, это вот записал Уильям Хэнди. На этом, насколько заработал, вполне прилично. Смысл был в том, что на фортепиано нужно играть.
0: На фортепиано так не сыграть.
4: Не сыграть. И на ксилофоне так не сыграть. Да, в принципе, я уже объяснил, что и на тромбоне, и на этом никто не мог сыграть. До тех пор, пока не научились подтягивать это губами. Чего?
0: Ну, да.
4: В европейской традиции там тебя за это убили бы. Нельзя. Но звук надо брать правильно.
0: Ну, да.
4: Не надо его подтягивать. Но он стал делать такую штуку, которая стала называться соскальзыванием. То есть он вместо ми бемоля и ми, он с ми бемоля на ми соскальзыванием. То есть не... А. И в целом получилось...
0: Примерно Blue Note.
4: Да, что-то вот такое.
0: Знаменитый Сент-Луи блюз сейчас на Рок-Арсенале в программе Rock and Talk исполняет его автор. Уильям Кристофер Хэнди и его джаз-бэнд.

0: «Сент-Луи Блюз». Так называлась прозвучавшая пьеса, апофеоз раннего джаза. Хотя на самом деле это все же блюз. Первый блюз, добившийся статуса поп-шлягера. Было это, не поверите, в 1914 году, 112 лет назад. Сегодня мы говорим о роке, его сущности, его составляющих с моим гостем, гитаристом Николаем Григорьевым.
1: Rock and talk.
2: На рок-арсенале.
3: И выяснилось, что, оказывается, на фортепиано это тоже можно играть. Но блюз это в любом случае музыка медленная. А что негры, что белые любили танцевать.
0: Давай переведем это слово, потому что, если дословно, блюз это грусть вообще-то.
3: Ну, я, честно говоря, не знаю. Ну, наверное, грусть по-русски. Хотя...
0: Хотя некоторые переводили как кручина, но я думал, ладно.
3: Ну, кручина. По-английски, наверное, там сплин, а так, в принципе, хандра, насколько я понимаю, можно ближе хандра к этому. Ну. Потому что интересный момент, с которым я столкнулся, вот когда так для себя изучал джазовые всякие штуки, у Эллингтона есть, не только у него, есть очень много вещей, связанных с вот с этим цветом, blue.
0: Ну да.
3: Deep blue, там, blue. Не мог понять, в чем дело, до тех пор, пока мне просто грамотные люди еще в... Ну, скажем, там в середине 70-х объяснили мне, есть песенка у Creedence Clearwater Revival, которая называется «Feeling Blue». Очень однообразная, на одном аккорде, но вот она как раз является роком, могу сказать точно. И Джон там поет «I'm feeling blue, blue, blue, blue, blue». Я чувствую голубое, я чувствую голубое, голубое. На самом деле он как раз говорит о том, что мне хреново. То есть негр на самом деле говорил, как у тебя там, хорошо все? «I'm a blue». «I'm a blue» — это означает, что вот у меня такое состояние, но...
0: Грусть, печаль.
3: Грусть, печаль.
0: Много таких
3: тревога, там, ну, в общем, состояние такое, да.
0: На самом деле не выражают до конца,
3: да, до конца этого слова. Но это не то, что мне плохо, а именно «I'm a blue», вот это вот ощущение, оно и было.
0: А сейчас группа Creedence Clearwater Revival, их песня из альбома «Willy and the Pooh Boys» 69-го года. Называется она «Feeling Blues» на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Это была группа Creedence Clearwater Revival со своим блюзом Feeling Blues. Мы сегодня беседуем о роке и о блюзе с моим гостем, гитаристом Николаем Григорьевым.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Собственно, это и есть все, что относится к блюзу. Поэтому эта музыка, она всегда сопряжена с безрадостной ситуацией. То есть там вот этой радости нет. Но, соответственно, игралась она медленно. А в эпоху, когда уже заканчивался Нью-Орлеан, который, во-первых, требовал то, чтобы игралось, ну, достаточно быстро, весело. То есть музыка такая была достаточно радостная. Хотя там игрались блюзы. Один, кстати, из самых знаменитых вот инструментальных вариантов, так как музыка блюз-вокальная, это вот как раз у Сиднея Бэше Blue Horizon получается так. Одна из самых знаменитых записей, которые я слышал, там Сидней Бэше так играет, что те, кто ему аккомпанирует, ты их просто не замечаешь. И там, по-моему, одна из самых длинных блюзовых нот, которые я слышал когда-либо. Вот он прямо ее берет и держит, она у него играет, это удивительно.
0: Итак, Сидни Бэше, джаз-саксофонист на рок-арсенале в программе Rock and Talk со своим классическим произведением Blue Horizon, «Голубой горизонт».

0: Это был Сидни Бише, один из королей джаза, который, будучи апологетом блюза, является важной фигурой и для рок-музыки, о которой мы сегодня говорим с Николаем Григорьевым, екатеринбургским музыкантом, гитаристом-виртуозом.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Дальше появился темп.
0: Ну, ты не думаешь, Коля, что... Ну, я тебя немножко прерву, да? Что вот Новый Орлеан, да? Но это же родина джаза все-таки, а не блюза.
3: Нет, там самый интересный момент, что это все происходило вместе.
0: Да.
3: Там есть понятие такое дельта-блюз. Это вот как раз оттуда. Там, где дельта, Миссисипи,
0: да,
3: вот туда.
0: Падает.
3: Это все происходило вместе. Так вот, Эллингтон вспоминает, что когда к ним приехал Сидней Бише, именно он научил их играть блюз.
0: Угу.
3: Потому что до этого... Эллингтон находился в Нью-Йорке, они представления не имели, что это такое.
0: Угу.
3: Вообще не имели ни малейшего понятия. И для Эллингтона, кстати, до конца жизни блюзовое настроение, оно составляло совершенно, как это называется, другую категорию.
0: Угу.
3: То есть, в качестве примера, там, а какой блюзовый балладу он вдруг назвал «Sentimental Mood»? Есть такое произведение у него. Ты когда слушаешь, ну, обычная какая-то грустная мелодия, не имеющая никакого отношения к блюзу вообще, просто.
0: Сентиментальное настроение.
3: Да, да.
0: Просто сентиментальное
3: вот
0: настроение.
3: Вот называют сентиментальное настроение, но для него это вот являлось, а на деле это совершенно другое.
0: Ну, да.
3: Короче говоря, Сидней Бише, он был именно оттуда. Вот из Нью-Орлеана, собственно, все.
0: Угу.
3: Так же, как Армстронг, оттуда же вот он,
0: да,
3: поехал,
0: конечно.
3: Все. Собственно, эти люди как раз, они в этой традиции и варились. Но... Они были инструменталисты, и они играли джаз, они не пели. Армстронг потом стал петь. Но он пел не блюз, он пел популярную музыку, он все что угодно пел. Блюз он играл великолепно. И блюзы, как выяснилось, для белых в инструментальном, подчеркиваю, изложении оказались гораздо более доходчивыми, чем в вокальном. Клинер меня белый, меня интересует какой-то там негр, который поет про хлопковые поля, зачем мне это? Поэтому, на самом деле, к этому времени, к началу 30-х годов, вот эта музыка, которая, ну, более или менее продавалась там, записанная различными исполнителями, вроде Лед Белли, вроде там, допустим, Роберта Джонсона, ну, там всех вот этих вот ребят.
0: Биг Билл Бонзи,
3: да, все это вот, все эти ребята, которые записывали и хоть кое-как сводили концы с концами. А, Блайнд Лемон Джефферсон.
0: Да.
3: Он, кстати, умер, по-моему, в нищете, но до сих пор неизвестно. Кто-то говорит, что он замерз во время метели, кто-то где-то там, ну, в общем,
0: ну,
3: как бы,
0: да,
3: ну, слепой музыкант, есть, ну, что там
0: он
3: говорить.
0: Он слепой, да, был с рождения, в 29-м году он умер в возрасте 36 лет.
3: Да, ну вот, короче говоря, он действительно, как бы, если его послушаешь, вот Белли-то, кстати, с ним перемещался в свое время. И многому у него научился.
0: Одной из самых основополагающих фигур блюза и, соответственно, рока был Блайнд Лемон Джефферсон. Давайте его и послушаем сейчас на Рок-Арсенале в программе Rock and Talk.

0: Это был Blind Lemon Jefferson, человек, который во многом, пусть и опосредованно, определил звучание рок-музыки, будучи выдающимся блюзманом.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: И интересный момент заключается в том, что вот к началу 30-х годов, он как раз когда умер, кругом звучал джаз. А блюзы вот эти вот архаичные, их никто практически не слушал. Они были уже никому не интересны. То есть там Бесси Смит, хотя вроде бы была известна, но она тоже пела популярные песни, так же как Морейни. А блюзы уже это немножко не то. Блюзы потом возродил уже Мадди Уотерс, но это уже на электрогитаре.
0: Это уже чикагский блюз.
3: Да, это уже 40-е годы.
0: Это уже не Миссисипи, ни в каком
3: смысле. Это уже совершенно другая история. Да. Так вот этот вот самый момент, он был наиболее важен с точки зрения того, что эта традиция потихоньку ушла, вот эта вот архаичная. Про нее, кстати, Белая Америка практически ничего и не знала.
0: Об этом-то вся речь, с этого я начинал, что этой музыкой заинтересовались молодые люди в Америке, а потом и в Англии.
3: Это в 50-е годы.
0: 50-х годах.
3: Да. До этого это никто не слышал. А в основном эта вся музыка, она, блюзы, исполнялись в джазе.
0: Да.
3: Именно в джазе. Но джаз, он уже к тому времени близился период свинга. И там уже само понятие свинг, оно само по собой подразумевает некое движение. В любом случае, это уже игралось в темпе. Угу. То есть люди, которые пытались играть нечто подобное, они стали играть на фортепиано. Именно на фортепиано. Потому что на гитаре, а блюз игрался всегда на гитаре.
0: Да.
3: Гитара – инструмент тихий. Он тихий. Там, правда, было такое высказывание у Дебюсси, который сказал Мигуэлю Льобиту такую вещь, что ваша гитара звучит очень тихо, но далеко. Но это только восхищение тем, что такой вот гитарист, как Льобит, играл вот этот и действительно.
0: Ну, мастерски играл.
3: Да, мастерски играл и как бы играл вот в различных салонах, и его музыка распространялась. Но гитара – инструмент тихий, в любом случае. Электрогитары тогда еще не было. А фортепиано... Как ни крути, хоть в Баррел-хаусе, хоть в приличном ресторане, хоть где угодно, я сажусь и играю, и это уже доносится, все.
0: И тогда...
3: Поэтому тогда появилось как раз вот это вот движение.
0: Ты имеешь в виду буги-вуги или...
3: Да-да-да, я имею в виду то, что называют буги-вуги. Это, если так перевести, фортепианный джазовый стиль, который появился в 30-е годы, именно на танцевальных вот этих штучках. Он был

0: Собственно, вот, эта игра на фортепиано. Бас был левой рукой. А правая рука в это время могла... подстегивать, как бы. И такой момент он выглядел очень эффектно на танцевальных площадках. Это было просто необходимо.
1: Одним из главных белых исполнителей буги-вуги, хоть и чуть позже, уже во второй половине 50-х годов, считается Джерри Ли Льюис. Вот его-то мы и послушаем. Завершение первой части нашей беседы с Николаем Григорьевым о сущности рок-музыки. Продолжение следует. I'm gonna do your little boogie on this here piano. Doing mighty fine, I'm gonna make it shake it. I'll make it do it and make it do it until you break it. It's called a Lewis boogie, any Lewis way.

0: Рок.
1: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: На рок-арсенале. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Гэри Мур.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

Всероссийский радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

свечей. Может быть, завтра с утра будет солнце и тот ключ в связке ключей. Где твой мир?

0: 15 лет. Музыка мирового класса.
1: Creedence Clearwater Revival. AC/DC. Чиж и Кэмпбелл.

Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».
0: Рок-арсенал.

0: время разбрасывать бомбы.
1: СМИ Радиофорум зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-Арсенал 104.5 FM.